0: Кошка поднял бузу масай. Свободя, я не бойся, тот иван, я сай. Чу султан.
1: А чу султан.
0: Чу султан.
1: Ха, соз ваян.
0: Чу султан. Соз ваян. Кошка поднял бузу масай. Свободя,

0: край тайки аж шубаной розвесе его записано.
1: И да я можно верно, вот и все было записано.
0: Бушмамен к

0: Зам-зала атас, калькас, тумалькас.
1: Вечу бачай гуляльмас.
0: Зарзаратас, калькас, тумалькас.
1: Зарзаратас, калькас, тумалькас.

0: Из мала борщ двойни, суй зайни, я смутройни.
1: Из мала борщ двойни, суй зайни, я смутройни.
0: Из мала борщ двойни, суй зайни, я смутройни.
1: Суй зайни,